0: довольно, друг доволен, друг друг далеко.
1: Не двинувшись, все вдруг далеко. Все наименьше. Лучше хуже не двинуться дальше. Невозможно меньше. Невозможно хуже. Невозможно ничтожнее. Невозможно продолжать. Thank you.